Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ГУГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
3: Успел.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Команда Taylor Swift подала 3 заявки в ведомство по патентам и товарным знакам США, чтобы защитить певицу от неправомерного использования искусственным интеллектом. 2 из заявок связаны со звуковыми товарными знаками, фиксирующими ее голос – «Hey, it's Taylor Swift» и «Hey, it's Taylor». Третья заявка – визуальный товарный знак, который представляет собой фотографию Swift с розовой гитарой. Ранее аналогичные товарные знаки зарегистрировал Мэттью МакКонахи, включая его знаменитую фразу «All right, all right, all right». Юристы считают, что товарные знаки дают дополнительную правовую защиту в дополнение к традиционным законам о праве на публичность. Лично Swift уже не раз использовали без разрешения для создания дипфейков, включая порнографические изображения и поддельную поддержку политиков. Британский певец Гарри Стайлз и американская актриса Зои Кравиц помолвлены. Слухи о скорой свадьбе появились после снимков папарацци, на которых звезду фильма «Бэтмен» запечатлели с кольцом на безымянном пальце. Источники издания Page Six подтвердили сообщение о помолвке. По их словам, Кравиц на седьмом небе от счастья, а Стайлз готов ради нее на все. Инсайдеры добавили, что новость о будущей свадьбе не удивила никого в окружении артистов. О романе Кравица и Стайлза стало известно в августе прошлого года. Ранее певец состоял в отношениях с Оливией Уайлд. Кравиц в 2019 году вышла замуж за актера Карла Глусмана. Спустя год супруги развелись. После этого актриса несколько лет встречалась с Ченнингом Татумом.

0: Реклама.
1: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 «Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама.
6: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Каждый седьмой опрошенный россиянин планирует провести майские праздники на рабочем месте. Это рекордный показатель за последние 5 лет. Встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам. Это показало исследование «Суперджоп» для РИА Новости. В этом году выходные дни в честь майских праздников относительно короткие. Они приходятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. 7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе, 2% отправиться в путешествие по России, по 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке. В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию. Российские туристы стали чаще покупать полисы страхования для выезда за рубеж. Число таких страховок уже в 2 раза превысило доковидные показатели 2019 года. При этом количество пересекающих границу пока еще в 1,5 раза ниже показателей 2019 года. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на исследование. Аналитики объяснили такой рост стремлением россиян получать более качественную оперативную медицинскую помощь, а также высоким медицинским сервисом в поездках.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Шартрский собор. Гордостью старинного французского города Шартр является расположенный здесь готический собор, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая церковь на месте величественного кафедрального собора, которая изначально считалась святым, была построена еще в IV веке нашей эры. В 876 году в Шартре появилась одна из самых драгоценных реликвий христианства – плащаница Богоматери. Согласно преданию, именно в нее была облачена Дева Мария в момент рождения Иисуса Христа. Если верить легенде, реликвию эту городу подарил внук Карла Великого, король Карл Лысый. С покровом Богоматери связывают несколько чудес, случившихся в Шартре. Первое из них произошло в 911 году, когда на город напали норманны. Говорят, что шартрский епископ тогда вывесил плащаницу на городской стене и молил Деву Марию о заступничестве. Святая спасла город. По крайней мере, норманны тогда обратились в бегство. В 1194 году произошло еще одно чудо, связанное с покровом Богоматери. В городе случился страшный пожар, практически полностью уничтоживший кафедральный собор Шартра. Однако, ко всеобщему удивлению и ликованию, реликвия уцелела. Местные жители сочли это знаком свыше и с энтузиазмом взялись за строительство нового, еще более величественного собора. Пожертвования стекались в Шартр со всей Франции, а горожане на добровольных началах собственноручно доставляли камни из окрестных каменоломен. Основные работы были завершены в XIII веке, а торжественное освящение собора состоялось в 1260 году в присутствии короля Людовика IX. Кстати, о французских монархах. Один из правителей Франции был коронован вопреки древней традиции как раз в Шартрском соборе, а не в Реймсе. Случилось это в 1594 году. Героем коронации стал Генрих IV, тот самый король, которому приписывают известное высказывание «Париж стоит мессы». Еще одна важная достопримечательность Шартрского собора, помимо плащаницы Богоматери, загадочный лабиринт, выложенный прямо на полу мозаикой. Лабиринт этот символизирует путь верующего к Богу и до сих пор используется многочисленными пилигримами, посещающими собор Шартра. Уже много веков этот собор служит популярным местом паломничества христиан. Шартр считается одним из основных пунктов, которые проходят верующие, направляющиеся из Парижа по пути святого Иакова в Сантьяго де Компостела. Особенно же многолюдно здесь в День Святой Троицы, когда с традиционным паломничеством Шартрский собор посещает более 8 тысяч пилигримов со всего мира.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

won't disappear, leaving me no.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века.
2: Элвис Пресли. Good luck, chum.

0: Реклама.
1: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
2: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
3: Вы слушаете
2: радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 13.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Есть только я и ты, любимая. Пицца «Папа Джонс».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Музыка к песне «Strangers in the Night» была написана хорватским композитором и певцом Иво Робичем для музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. Позже свой доработанный вариант создал Берт Камфорд. Именно его версия «Strangers in the Night» в 1966 году была записана великим Фрэнком Синатрой.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обожаю этот момент, когда берешь в руки свежий щавель. Аромат обалденный. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутика Т39. Сегодня готовлю для вас зеленый борщ. Яркий, наваристый. Внутри ростовская утка. Нежная, с дымком. К борщу утиный паштет с тонкими слайсами сыровяленой утки на хрустящем ломте ржаного хлеба, как полагается. Вот это и есть настоящая весна. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39 круглосуточно.
4: Высота-ремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-ремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-ремстрой.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Пожалуй, съем еще кусочек пиццы «Папа Джонс».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Apple TV опубликовал первый тизер-трейлер 4-го сезона «Теда Ласса» и объявил дату премьеры. Продолжение выпустят в августе. В новых сериях «Тед Ласса» будет тренировать женскую футбольную команду. К роли вернулся Джейсон Судейкис. 4-й сезон «Теда Ласса» стартует 5 августа. Эпизоды будут выходить еженедельно по средам. Финальный 10-й эпизод ожидается 7 октября. Премьера сериала состоялась в 2020 году. В 4-м сезоне вернутся владелица Ричмонда Ребекка Уэлтон, тренер Рой Кент, пиар-менеджер Килли Джонс и помощник Теда Уиллис Бир. В 3-м сезоне Ребекка продала часть клуба фанатам, и именно Килли предложила ей создать женскую команду. В актерский состав 4-го сезона еще вошла новенькая Тани Рейнольдс. Она сыграла новую помощницу Теда Ласса. А сериал создали Джейсон Судейкис, Билли Лоуренс, Брэндон Хант и Джо Келли. Спортивная комедия основана на персонаже Судейкиса из рекламных роликов NBC Sports. Сериал приняли очень тепло, к тому же он получил премию Эмми. Актрисы Софи Тэтчер и Эрин Келлиман исполнят главные роли в новом экшн-триллере «Кавендиш». Действие сюжета развернется в Англии 17 века в период так называемой «охоты на ведьм». Молодую богатую невесту в день свадьбы обвиняют в колдовстве. Девушка вынуждена бежать от жесткого преследования и объединить силы с лесной браконьершей ради своего спасения. Режиссером и сценаристом «Кавендиша» выступает Крис Эндрюс. Дата релиза пока что неизвестна.

0: Японский чизкейк.
1: В культовом фильме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» девочка Тихиро попадает в мир призраков, спасает свою семью и возвращает их всех в реальность. Путешествуя по волшебной вселенной, героиня знакомится с разными существами. Одно из них — колдунья Дзениба, которая приглашает Тихиро на чаепитие. Стол доброй ведьмы украшен красивым сервизом, мармеладом, печеньем и японским чизкейком, который с воодушевлением съедает Безликий. Это необычный дух, который сопровождает Тихиро в ее приключении. Японский чизкейк сильно отличается от того, что принято считать традиционным чизкейком. Он идеально круглой формы, необыкновенно пышный и воздушный, а во рту буквально тает. Благодаря такой необычной структуре его еще называют хлопковым чизкейком. Приготовить десерт можно дома. Сначала сливочный сыр, масло и молоко растапливают в миске на водяной бане и оставляют остыть на несколько минут. Затем в полученную массу добавляют желтки, муку и кукурузный крахмал. Параллельно белки взбивают до пышного состояния и аккуратно вливают в тесто. Будущий чизкейк выкладывают в форму для запекания и отправляют в духовку на полчаса, а затем еще на час в выключенном состоянии. Готовый десерт по желанию покрывают медом или сахарной пудрой, и можно наслаждаться нежным и тающим вкусом. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Вы слушаете радио.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Монте-Карло Дайджест. Этот выпуск про общество. В Лондоне приготовили самое большое тирамису в мире. Длина десерта составила 440 метров. 100 итальянских шефов работали над десертом в течение 2 дней. На приготовление самого большого тирамису ушло 19 тысяч яиц, 2 тонны сыра маскарпоне, 128 тысяч печенья савоярди. По правилам Книги рекордов Гиннесса, десерт нужно было готовить и собирать прямо на месте. Гигантский десерт также посвятили королю королевской семье, украсив сверху золотой короной. Приготовление десерта организовал кондитер Мирко Риччи, ранее он владел этим рекордом. В 2017-м Риччи установил его в Италии, однако в 2019 году другой итальянской команде удалось улучшить результат. Тогда в Милане приготовили тирамису размером 273 метра. Теперь рекорд вернулся к Риччи. Кондитер назвал тирамису одним из самых впечатляющих десертов, которые были созданы в Италии.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 13.
2: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
2: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилатес». Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно... Роскошь. Мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.
13: Mélodie d'amour, chante le cœur d'Emmanuel.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Перед майскими праздниками жители России увеличили активность на сайтах авиакомпаний и агрегаторах. Как сообщается, почти 40% бронирований приходится на страны Азии. В начале апреля трафик на агрегаторах вырос в 5 раз по сравнению с началом года. Во второй половине месяца количество запросов превысило среднесуточные показатели апреля на 22%. Наиболее активно билеты ищут в Москве, Петербурге, Дагестане, Чечне, Самарской и Свердловской областях, Татарстане, Приморье, Башкортостане, Якутии. Самым популярным внутренним направлением стал Калининград. В тройку лидеров также вошли Сочи и Минводы. Среди зарубежных направлений фаворит Стамбул. За ним следуют Анталия и вьетнамский Нячанг. На Азию приходится 37% всех бронирований. Помимо Вьетнама, россияне активно рассматривают перелеты в Токио, Шанхай и Пекин. Самый дорогой билет был куплен на рейс в Токио – 89 тысяч рублей в одну сторону. Самыми бюджетными вариантами стали перелеты Петербург и Казань – около 9 тысяч рублей.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
6: Успех.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: С 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом, информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник? И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПМ.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пицца «Папа Джонс». Жизнь вкуснее, чем тебе кажется.
4: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. На eBay выставили на продажу советский космический скафандр «Кречет», разрабатывающийся для полета на Луну. Стоимость товара – $350 000, это 26,5 миллиона рублей. Продавец утверждает, что это один из скафандров, который не успели полностью завершить к моменту сворачивания советской лунной программы в 1972 году, и этот скафандр остался на заводе «Звезда», а в 2000-е попал в частные руки. Как скафандр оказался у продавца, он не уточняет. Продавец также не сообщает, представляет ли он покупателю какие-либо документы, свидетельствующие о подлинности товара. В описании товара говорится, что некоторые элементы скафандра в советское время были изъяты для использования в разработке других моделей. По словам продавца, на отдельных элементах костюма есть царапины, незначительные загрязнения и следы длительного хранения. В профиле продавца указано, что он продал более 3500 товаров и имеет 100% положительных отзывов покупателей. В его каталоге представлены другие предметы, связанные с советской и российской космическими программами. Продавец осуществляет доставку из США.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Острова Диомида. На расстоянии примерно 35 километров от берегов Чукотки и Аляски, посреди Берингового пролива, из воды выступают два не слишком приветливых кусочка суши. Это острова Диомида, большой и малый. Люди на этой земле появились около 3000 лет назад. Но на географические карты острова попали лишь в 30-х годах 18 века. А всего через 100 с лишним лет острова Диомида попали в историю. В 1867 году Россия продала Аляску США. Малый Диомид вместе с Аляской вошел в состав Штатов, а Большой остался России. И между островами пролегла государственная граница. Таким образом, из России в США и обратно стало возможно попасть, преодолев всего лишь чуть меньше 4 километров. После раздела территории разделенным оказалось и местное население, состоящее из эскимосов. Впрочем, страны сразу договорились, что местные могут перемещаться между островами без виз, и, кстати, действие этого соглашения до сих пор не отменено. Правда, населения на Диомидах уже почти не осталось. С большого острова все переехали на континент, а на малом людей становится все меньше, и сегодня там живут менее 100 человек, которые ловят рыбу и краба, а продукты получают баржами с материка. Однако не только приграничным статусом интересны эти два островка. Кроме госграницы, между ними проходит еще и международная линия перемены дат. Таким образом, российский Большой Диомид, который официально называется островом Ратманова, почти на сутки опережает американского Малого Диомида, официально именуемого островом Крузенштерна. Из-за местных часовых поясов разница между соседними островками составляет 21 час. Благодаря такой разнице во времени эти острова с уникальной историей, географией и такими разнообразными названиями также нередко называют «остров вчера» и остров завтра.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
10: Успел.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
14: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
13: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастной ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-466-89-840. Город Москва.
2: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска» панель за 2025 год.
4: «В ленте».
5: Радио «Монте-Карло».
6: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Вы слушаете радио

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Мэгзи Найф» Мэкки Нож, так же как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Мэгзи Найф» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Мэгзи Найф».

like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью до плюс 8. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается вероятность осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 15 градусов днем.
2: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
4: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, бренд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
3: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Вышел саундтрек байопика Майкла Джексона. Альбом включает 13 песен в исполнении Джексона, которые звучат в фильме, охватывая его раннюю карьеру с Jackson 5 и The Jacksons, а также подборку его сольных записей из альбомов Off the Wall и Thriller. В саундтрек вошли многие хиты артиста, такие как Wanna Be Starting Something, Billie Jean, Thriller и Don't Stop Till You Get Enough. Напомню, что фильм «Майкл» выйдет в официальный российский прокат 28 мая. Ринго Старр выпустил новый кантри-альбом Long Long Road. В новую пластинку в стиле кантри бывшего участника Beatles вошли 10 треков, в том числе вышедший ранее сингл It's Been Too Long. Это уже вторая студийная работа Ринго, сделанная в тесном сотрудничестве с Ти Боуном Бернеттом, который снова выступил продюсером всего проекта и стал соавтором 6 треков из 10. В альбом вошла также одна из двух песен, записанных Карлом Перкинсом The Beatles, I Don't See Me In Your Eyes Anymore, и представлены совместные работы с Билли Стрингсом, Шерил Кроу, Сент Винсент, Молли Таттл и Сарой Джарас.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Can't Help Falling in Love» в исполнении Элвиса Пресли вошла в картину «Голубые Гавайи», в которой певец исполнил одну из главных ролей. В фильме Элвис поет «Can't Help Falling in Love» 60-летней героине по имени Вайхила. По словам критиков и многочисленных поклонников Пресли, это было огромной ошибкой со стороны создателей картины. Такую песню, как «Can't Help Falling in Love», герою Элвиса Чаду следовало спеть своей девушке, роль которой исполнила красавица Джоан Блэкман.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 100 18 44, город Сыктывкар.
9: Успел.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотел найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
18: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью до плюс 8. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается вероятность осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 15 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM. I'm nothing special, in fact.

0: Реклама.
1: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Фильм «Воин пустыни» Руперта Уайта уверенно движется к званию самого громкого кассового краха этого года. Фантастический бюджет в 150 миллионов долларов обернулся катастрофическим стартом. За первый уикенд в США проект заработал лишь 472 тысячи долларов. Средний сбор с одного зала составил всего 187 долларов. Отмечу, что проект, финансируемый Саудовской Аравией, задумывался как первый настоящий голливудский блокбастер королевства – антипроститский исторический эпос с королевскими гонорарами для звездного актерского состава, в котором значились Энтони Маки, оскароносные Бен Кингсли и Шартла Копли. Съемки прошли еще в 2021 году. Первоначально бюджет оценивался в 70 миллионов долларов, однако из-за череды проблем сумма увеличилась вдвое. Осенью прошлого года журналистское расследование вскрыло масштабы закулисного хаоса. Уайт неоднократно покидал площадку, не сойдясь с продюсерами во взгляд на тон, темп и хронометраж картины. Тестовые показы обернулись катастрофой, зрители попросту скучали. Американские студии выражали сомнения в уместности того, что западная творческая группа взялась за ближневосточный эпос. В апреле 2023 года Уайт окончательно вышел из проекта, но, как ни парадоксально, сохранил свое имя в титрах.

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23

0: апреля по 1 июня 2026 года в приложении Додо Пицца среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на Додо Пицца.ру. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Успел.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечно. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чак Берри. You never can tell.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном

0: Реклама.
1: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
2: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Большинство представителей поколения Альфа хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов. По их словам, именно они делают классические произведения более понятными и интересными, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. В опросе участвовали 900 школьников из разных городов России. 93% из них рассказали, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг. 88% считают, что классика стала бы понятнее, если бы учителя использовали мемы для объяснения сложных вещей. По словам респондентов, среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов имеет роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Следом идут Евгений Онегин Александра Пушкина и «Горе от ума» Александра Грибоедова. Наиболее подходящим персонажем для мемов школьники назвали Родиона Раскольникова. В тройку также вошли Илья Обломов и Григорий Печорин. Согласно результатам, большинство школьников регулярно уделяют время как чтению, так и потреблению контента в соцсетях. При этом 63% опрошенных читают книги на постоянной основе, а 72% – столь же регулярно потребляют развлекательный интернет-контент.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Каймановы острова. В Карибском море рядом с Кубой и Ямайкой расположилась цепь из трех островов настолько маленьких, что часто их даже не наносят на карту мира. Но об этом архипелаге точно знает каждый уважающий себя дайвер. Это Каймановы острова. Название свое они получили по ошибке. Крупные ящерицы-игуаны, обитающие там в огромных количествах, были приняты за один из видов крокодилов – кайманов. Самое же первое название было дано архипелагу Христофором Колумбом. Он назвал острова Черепашьи, потому что, причалив к берегу, увидел там огромное скопление черепах. Как ни странно, но разведением этих животных местные жители промышляют и до сих пор. Это их главное занятие после обслуживания туристов. На Каймановых островах, кстати, даже работает единственная в мире черепашья ферма. Архипелаг вообще славится своей разнообразной фауной. Особенно богат животный мир его прибрежных вод. Например, у северо-восточной части главного острова находится место под названием «Город скатов». Там, на теплом мелководье, водится огромное количество гигантских скатов-хвостоколов, которых уже несколько лет прикармливают каймановские гиды. Едва заслышав звук лодочных моторов, эти рыбы приплывают в бухту. Туристы же могут поплавать с ними и даже покормить. Помимо скатов и черепах, у Каймановых островов водятся редкие виды рыб – оранжевые губки и барракуды. Любители подводного плавания также могут увидеть там удивительные скалы и лабиринты из рифов, затонувший российский фрегат и специально потопленный американский корабль. Благодаря этому Кайманы были признаны лучшим в мире местом для дайвинга.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью до плюс 8. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается вероятность осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 15 градусов днем.
2: Реклама.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Есть праздник!
6: Есть папа!
7: Есть пицца «Папа Джонс».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Есть праздник!
5: Есть папа!
6: Есть пицца «Папа Джонс».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Врач-сомнолог Софья Черкасова назвала главные причины участившихся жалоб на бессонницу. Она рассказала, что за последние десятилетия средняя продолжительность сна действительно сократилась, ну а число жалоб на бессонницу выросло. По ее словам, это связано с изменением образа жизни, люди позже ложатся, больше времени проводят перед экранами и остаются на связи практически круглосуточно. Продолжительность сна сократилась особенно сильно среди подростков и людей с высокой цифровой вовлеченностью, отметила врач. Она подчеркнула, что даже при соблюдении режима сон может ухудшаться из-за внешних факторов. Например, свет с улицы мешает выработке мелатонина, а высокая температура в спальне не дает организму полностью расслабиться. Дополнительно негативное влияние оказывает шум и посторонние звуки, которые вызывают частые микропробуждения. Кроме того, важную роль играет комфорт спального места. Неподходящий матрас или подушка могут мешать телу расслабиться и увеличить число ночных пробуждений.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Завтра в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью до плюс 8. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается вероятность осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 15 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Оказывается, 70% россиян готовы встречаться с музыкантом, а об этом говорится в очередном исследовании. Причем мужчинам перспектива отношений с творческой партнершей нравится даже больше. 82% мужчин готовы к отношениям с женщиной, которая профессионально занимается музыкой, а 72% мужчин находят отношения с музыкантшей романтичными. Привлекательность образа музыканта россияне объясняют следующими личными качествами: чувственность и эмоциональность, харизма, творческая деятельность, возможность для партнера быть частью творческого сообщества, а также активный образ жизни. Опасения россиян в отношениях с партнером из музыкальной среды у мужчин и женщин разные. Мужчины чаще беспокоятся о высокой занятости и внимании со стороны других людей, ну а женщины — о финансовой нестабильности и эгоцентризме потенциального партнера. Также всех респондентов настораживает нарциссизм, частые гастроли и ночной образ жизни исполнителей музыки. В дейтинг-сервисах россияне позитивно реагируют на музыкантов. 32% признали, что им интересно пообщаться с творческим человеком, 43% не против творческого собеседника, но в целом они ориентируются на другие параметры анкеты. Только 9% респондентов заявили, что скорее свайпнут влево пользователя, указавшего в анкете, что он музыкант.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4090. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
4: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью до плюс 8. Завтра преимущественно пасмурно, не исключается вероятность осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 15 градусов днем.

В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Журнал Travel Plus Leisure представил рейтинг лучших мировых фестивалей, рекомендованных для посещения туристам. В список вошли события, отличающиеся уникальными культурными традициями и масштабностью проведения. Лидером списка стал карнавал в Рио-де-Жанейро, на втором месте индийский фестиваль красок Холи в Матхуре, а на третьем – мексиканский день мертвых в Оахаке. Замыкает первую пятерку южнокорейский грязевой фестиваль и проект Burning Man, ежегодно проходящий в пустыне Невады. В Европе в рейтинге лидирует венецианский карнавал, второе место занял музыкальный фестиваль Glastonbury, а третье – фестиваль электронной музыки Tomorrowland в Бельгии. Также в список вошли венгерский Зигит и венский Don Aunsölfest, признанные самым массовым бесплатным событием формата Open Air в Европе. В Государственном музее-заповеднике Петергоф официально открылся летний сезон этого года. Торжественный запуск фонтанов Большого каскада и Самсона ознаменовал начало работы всей гидротехнической системы, которая включает более 150 объектов. Уникальный комплекс, функционирующий за счет естественного перепада высот без использования насосов, будет принимать посетителей ежедневно до середины октября. Программа включает масштабные культурные мероприятия, среди которых весенний праздник фонтанов, запланированный на 16 мая, музыкальные фестивали и проекты в честь юбилея Александрии. Несмотря на активный сезон, часть объектов закроется на реставрацию. Временно недоступными станут дворец Марли и Ольгин павильон. При этом работы продолжатся и в Монплезире и ряде павильонов Араньенбаума, не ограничивая доступ в прилегающие сады. График работы Большого Петергофского дворца в этом году продлен до 8 часов вечера. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0 плюс. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Теннесси Эрни Форд.
1: Композиция «Sixteen Tones» была записана Теннесси Эрни Фордом в 1955 году. Вышла песня на второй, менее престижной стороне его сингла «You Don't Have to Be a Baby to Cry». Звукозаписывающая компания певца больших ставок на «Sixteen Tones» не делала, а зря. Трек попал на вершину национального хит-парада, став главной песней в США. Кроме того, американские шахтеры, главные герои «Sixteen Tones», стали считать песню своим личным гимном.
0: Теннесси Эрни Форд, «Sixteen Tones».
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Монте-Карло.
1: I'll never give up looking for my baby.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: This night

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер